слишком. Кофе – это зло. Да ты любить ты геть не умеешь. Де твоя жага? Ты меня не розумеешь.